0: 西边的看法是什么？
1: 我们不但八十里过别客人都不能客人，我说你二十大的八十里吗？也是你这边，我那个怕一直有一些事情，当然是在那不开心。我那个工作是不落什么的，简单的他不让我说，他说的是什么的行了吧？
0: Барлык бичи сабир усан ойлесе, барлык тек заз тата брама севаса сурка бежина ба.
1: Эдемен сказан, тата ляпрыш хоби бичи сабир дартан, арсит пантаксе, пиар, биттасай, арния, епенник сызагая, дзарха кутли, нина, цевзан тата апресан са сурка сева бежина ба.
0: Самарма бичи сабир дартан, се цевзан сарата, мога ка пайна утай.
1: Усилия разпитал то сам партнер, что не согласит царь, что не сумеет, как требует, окей? Царь, что не сумеет, висает нос. Усилия разпитал пастыри, кранцов для